Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Осень не за горами, это значит, что наш иммунитет начнет понемногу слабеть. Изменение температуры, начало отопительного сезона, снижение влажности воздуха и стресс, связанный с возвращением к работе или учебе, все это провоцирует обострение хронических кожных заболеваний. Для того, чтобы ваша кожа была гладкой и красивой, столичные медики рекомендуют отдавать предпочтение легко смывающейся декоративной косметике. Средства для умывания также должны быть мягкими, особенно это актуально для людей с сухой и чувствительной кожей. Ну и не забывайте про правильное питание. Недостаток жиров в рационе ведет к сухости кожи, а дефицит белка нарушает синтез коллагена, что может привести к раннему старению и неприятным высыпаниям на коже. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Если вы привыкли заправлять постель сразу после пробуждения, то стоит пересмотреть свои привычки, особенно летом. По словам медиков, подобная привычка может навредить здоровью и создать благоприятную среду для размножения грибков и полевых клещей. За ночь на постельном белье скапливаются пот и микроскопические частички кожи, а в жару этот процесс протекает активнее из-за повышенного потоотделения. И чтобы избежать различных неприятностей, ученые рекомендуют дать постельному белью подышать. Откиньте одеяло или простыню к изножью кровати. Откройте окна и проветрите комнату в течение 30-60 минут. Причем повторять такую гигиеническую процедуру рекомендуется каждое утро. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: здоровья.
1: Статистика говорит о том, что многие из нас страдают от стрессовых состояний, которые явно не прибавляют нам здоровья. Однако, кроме всевозможных лекарств, от этого могут спасти обычные дружеские беседы. Недавнее исследование международной команды ученых показывает, что всего один разговор в день с другом способен снизить стресс и подарить ощущение счастья. Что особенно важно, телефонные разговоры почти не теряют своей эффективности. А вот текстовый формат оказался не столь действенным, но при отсутствии свободного времени все равно позволяет удерживать эмоциональный тонус на должном уровне. Созвонитесь с друзьями, это полезно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Исключив сахар из своего питания, вы заметно улучшите жизнь. Британские ученые провели эксперимент, во время которого участников попросили фиксировать изменения в теле после исключения из рациона продуктов с добавленным сахаром. По словам медиков, подобное решение помогло снизить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита. Среди плюсов ученые отмечают улучшение работы пищеварительной системы и улучшение настроения, поскольку, вопреки всеобщему мнению, частое употребление сладкого только способствует развитию депрессии. Так что, если вы желаете улучшить свою жизнь, то стоит попробовать отказаться от любимых вкусняшек. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день

Вот тому все хиты достаются. В Москве 7 часов и 5 минут. Доброе утро всем, кто в этот ранний час вторника настроился на 100% хиты. С этой минуты и на ближайшие 3 часа в ваших хит-динамиках я, Белов Андрей. Будем раскачивать это утро, и пусть любая непогода не испортит наше настроение. Из музыки в ближайшее время электронный дуэт Offenbach с работой Miles Away. Также отметится нетленка от Энрике Иглесиаса. Ну а прямо сейчас на радио Хит FM Кайго и Эйва Макс. Делайте громче, и всем еще раз большой привет!

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
9: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
10: Хит-вумен-клуб. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио Хит-ФМ. Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

0: Планируйте свой досуг просто и удобно. 12+.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
4: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Авто. Если в прошлом автомобильный поток в любом городе был небольшим, но весьма ярким, в последнее время наметилась явная обратная тенденция. Автомобилей становится все больше, и найти место для парковки оказывается нелегко даже в небольшом городе. А еще россияне все чаще отдают предпочтение нейтральным цветам при покупке новой машины. Популярный сервис по продаже автомобилей проанализировал спрос и предложение на рынке и пришел к выводу, что в топ-5 любимых цветов россиян нет ни одного яркого. Первое место уверенно занимает белый, за ним следует серый, черный и синий, а замыкает пятерку коричневый. Впрочем, эксперты связывают это не с отсутствием фантазии у современных покупателей, а с тем, что авто в таких расцветках просто дешевле, а еще практичнее в обслуживании. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Another 54 Ultra, один из главных хитов этого лета, Talk to You называется. Ну а вы, дамы и господа, можете делать свой плейлист, выбирать лучшие хиты. Ну и делать это можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Как это работает? Вы всю неделю свои голоса оставляете. Ну а в выходные мы собираемся большой компанией и слушаем лучших в главном хитовом чарте. В субботу в 6 вечера приступим, ну а если в субботу пропустите, то повторим обязательно в воскресенье ровно в полдень. Главный хитовый чарт в эти и каждые выходные здесь на радио Hit FM. Тем временем в Москве 7 часов и 36 минут, и далее просыпаемся вместе с работой Sun Goes Down. Это Робин Шульц и Жасмин Томпсон прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
14: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
18: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
19: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Алок, Зиба и Португал ДМ на радио Хит ФМ. Dive into the Ocean, 7 часов 49 минут. Это точное столичное. В финале этого музыкального успеем послушать нетленку от Global DJs. Она называется What a Feeling, а чуть ранее отметится проект Tempo City с работой Self-Aware. Произойдет это ровно через 3 минуты. Будьте рядом.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
1: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена – от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе, 4. Ждем вас.
4: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
5: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.
6: Хит ФМ.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

8:05 в Москве. Только что на радио Hit FM Mark and Kremont и группа The Colors. Продолжаем врываться во вторник с интересными новостями. Россиянам советуют чаще лениться. По словам психологов, только так ваш организм может полноценно восстановиться. Рекомендуется лежать и смотреть в потолок, окно или стену. Бесцельно ходить или заниматься чем-то необязательным. Главное — делать это все без скроллинга ленты, чтобы лишний раз не нагружать мозг. Лучше совета с самого утра уже, думаю, точно не будет. С вами по-прежнему Белов Андрей. Едем дальше с работой Эллы Бай. Это Элла Хендерсон и Руди Ментал прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
4: Здесь не ловит. Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: На радио Хит FM музыкальный привет из 2018-го. Это Clean Bandit и Demi Lovato с работой соло. 8 часов и 19 минут в Москве. Вторник на дворе. Хочется уже, чтобы скорее наступили выходные. Все непременно будет. Мы с вами двигаем далее по рабочей неделе. Не только любимые хиты нам помогают, но еще и полезная информация. Свежий выпуск Hit News примерно минут так через 10. И в этот раз поговорим про риэлторов. Очень интересная тема. Обязательно дождитесь.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге сегодня обещают дождь и до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 20.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции Хит FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
10: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
9: Ха, а если ипотека не подходит?
10: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
9: И где это чудо?
10: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
9: О, спасибо, уже звоню.
7: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Первый газовый, второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись, к скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
15: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
16: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet.
18: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
19: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
7: Застройщик АУ «Созакушлий проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
2: Hit FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Каждый, кто хоть раз искал недвижимость в наше цифровое время, знает, как удобны онлайн-показы. Можно осмотреть объект, не выезжая на место. И это, как недавно выяснилось, вовсе не новинка. Профессор одного британского университета рассказал, что 2 столетия назад лондонские агенты по недвижимости показывали клиентам дома через специальные деревянные ящики с увеличительными стеклами, которые называли «косморамами». Такие панорамы, фасады и интерьеры вручную рисовали профессиональные художники, а клиент рассматривали их, экономя время на поездках и избегая бесполезных выездов без всяких гарантий. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

секундами ранее на радио Hit FM новинка. Алок и Дженнифер Лопес, Everything's Fine. Достаточно классная музвещица. Ее и многие другие свежие работы нашего эфира доступны в режиме 24/7 на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Заходите, изучайте. Если что-то понравилось, добавляйте в свои плейлисты. Утро вторника продолжается. В Москве 8:35. Новая порция музыки на низком старте откроет ее парни из проекта Motafix. Вот они уже в эфире. Big City Live. Делаем громче.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
14: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
18: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
19: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Скоро Кэлвин Харрис и Джази с работой Satisfy ровно через 3 минуты на радио Hit FM. Дети, take me there. Дождитесь.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Реклама.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
7: G-Land J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842. 5 семерок единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
9: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное, большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Еще одна новинка этим утром – это группа КЦ «Работа Animal». 9:06 в Москве. С вами Белов Андрей. И тем временем в продаже появилась футболка, которую можно не стирать целый месяц. Владельцы бренда объяснили секрет одежды в составе ткани, который компания не раскрывает. Однако известно, что в ткани есть медь, серебро, цинк, золото, вулканический пепел и еще два тайных компонента. Покупателям предлагают три версии на 3, 14 или 30 дней без запаха. Ну и стоимость – от 3000 до 6500 рублей. Просто находка для тех, кто не любит стирать. Приятнее как-то все-таки свеженькое приодеться и по своим делам. Двигаем далее утро вторника и встречаем на радио Хит FM работу Hold On Me. Это Кайго и Сандро Кавацца.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
7: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
8: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра – 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают дождь до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet.
5: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
9: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
12: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909 600.
13: Заказчик аукцион закончил проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.
1: Хит FM.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Вес рюкзака влияет на состояние осанки школьника. В начальной школе вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, а с книгами и принадлежностями от 1,5 до 2 килограммов. Помните, что слишком тяжелый рюкзак сильно сжимает позвоночник, повышая риск его деформации. Чтобы избежать неприятных последствий со здоровьем, столичные медики рекомендуют заменить школьный рюкзак на портфель, который носит в руке. Однако такой вариант допустим только для переноски легких предметов. Например, если ваш ребенок идет на внеклассное мероприятие или занятие в кружке. Так что, уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Ave, Meet Me in the Dark, только что на радио Hit FM, 9 часов и 36 минут в столице. Врываемся в новый день недели, вторник пока еще только, но с другой стороны уже не первый рабочий день. Завтра и вовсе середина, а там и до пятницы недалеко. Все двигается к тому, что совсем скоро вновь выходные, но и этот путь мы преодолеваем с помощью любимых хитов, в компании которых оказаться очень просто. Попросите свою умную колонку включить радио Hit FM и готово. Здесь же я предлагаю сделать громче звук, потому как Кайза уже спешит в ваши хит-динамики. Работа Hideaway уже в эфире.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
10: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
12: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Алок, Гриффин и Джулия Чёрч на радио Хит FM Never Letting Go. В Москве 9 часов 49 минут. Меня зовут Пилов Андрей. Прощаюсь с вами до четверга. В 7 утра по столичному вновь встретимся для того, чтобы начать новый день. Далее здесь встречайте Наташу Стаханову и ее шоу «Статус хитовый». Всем классного продолжения вторника в компании 100% хитов. Счастливо, Москва, Хит Белов. Пока!
1: Реклама. Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222 682.

0: «Статус-хитовый»
1: на радио Hit FM.
2: Шоу «Статус-хитовый»
1: «Статус-хитовый»
0: с Натальей Стахановой
1: на радио Hit FM.
3: Привет-привет, родные. Статус у меня что-то не придумывается. Ну, просто вторник. Многие сегодня усердно работают, а многие усердно отдыхают где-то там в отпусках. А давайте просто улыбнемся сегодняшнему дню, и пусть он ответит нам взаимностью. Ну, а начинаем вместе с Дуа Липой и Элтоном Джоном прямо сейчас.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Никки Бауса на Hit FM Magnetic. Ты притягиваешь меня как магнит. Кстати, а вы знаете, где самый большой магнит на Земле? Это сама Земля, между прочим. Однако, несмотря на огромную массу нашей Земли, то, что она является гигантским магнитом, ее сила примерно в 1000 раз слабее, чем у небольшого магнита, который, может быть, где-то там у вас на холодильнике. А вот так. Совсем скоро, друзья, у нас афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все, но прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2009. Тиесто.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве в режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: В китайском парке Хуамин проходит фестиваль радости в китайском саду. Здесь можно продегустировать традиционный китайский фастфуд, посетить мастер-классы по лунным пряникам, каллиграфии и живописи. А еще уроки игры в гоу, рукоделие. Для тех, кто хочет не только смотреть, но и двигаться, подготовили занятия по оздоровительной гимнастике и показательные выступления по ушу. Фестиваль продлится до 6 сентября, вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: В парке Горького на Пушкинской набережной сегодня вечером Даниил Спиваковский вместе с солистами Антонио Орчестра представит музыкальный спектакль «Убийство в Восточном экспрессе». Музыка превратила знаменитый детектив Агаты Кристи в полноценную театральную историю. Спиваковский играет сразу несколько персонажей, добавляет диалогам напряжение, а оркестр создает атмосферу закрытого пространства, из которого невозможно сбежать. Начало в 20:00, вход свободный для лиц старше 12 лет.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть молодежный триллер «Осколки», сюжет которого разворачивается в 1981 году в богатом районе Лос-Анджелеса. В элитную школу, где учатся дети голливудских продюсеров и режиссеров, приходит новый ученик, и одновременно с его появлением в округе начинает действовать серийный убийца. Главный герой, 17-летний старшеклассник, подозревает, что странноватый новичок и есть тот самый маньяк, но ему никто не верит. Шоураннерами проекта выступили писатель Брэд Истон Эллис и Райан Мёрфи. В сериале снялись Игби Ригни, Гомер Гир, модель Кая Гербер и Уэс Бентли. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

Дави, везде хит. На радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит. Каждый будний день на

на радио Hit FM Graceland. Друзья, а мы совсем скоро с вами будем играть в хитбокс. Ну, буквально через полчасика. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру радио Hit FM. Спойлер, все звезды. Кстати, как она выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Ну, а прямо сейчас с нами Биби Рекса.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

А уже хитовую коробочку принесли, друзья, но через пару песен, ну вот такие законы, будем с вами играть. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ» «Спойлер все звезды». Алексеев забежит в студию и расскажет про самые популярные цвета машин у россиян. Ну а прямо сейчас новинка «Нептуника» на Хит ФМ «What If?» А что если?

0: Jukebox.
1: Ну что, друзья, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Пытаюсь ее уже открыть. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно, кстати, в комментарии. Там прямо сейчас появится пост. И если ваше правильное сообщение будет под номером, я не знаю, давайте 26, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит FM «Спойлер все звезды». Открываем. Что? О, это так приятно. Летом все ее хотят. Хотя, знаете, мне кажется, ее хотят все прям в начале лета. Но сейчас тоже, наверное, немножечко хочется. В общении с этой штукой главное умеренность, хотя очень сложно. Говорят, примерно где-то 300 грамм в сутки, не больше. А прям хочется ведро иногда. Вот. А еще сейчас вот немножко вас собью с толку. Используется для изготовления пищевого красителя. Зеленого. А не красного. А вот так вот. Что здесь такое? Ну-ка, отгадайте. Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ «Новая Ивановская». ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город
2: Москва. 18+. Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Хит-клуб. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио «Хит-ФМ». Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка, раскроет секреты сообщества.

0: Круглосуточно РОО.
1: 6+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит Хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру. 12+.
6: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
7: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что сегодня в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации были летом, все ее хотят. И вы все пишете, что это клубника. Мне кажется, клубнику не только летом хотят, но ее круглогодично, да? И еще клубника, кстати, не дает зеленый натуральный краситель. А вот так вот, нет, это не клубника. Вообще не с ней главная умеренность, но с клубникой тоже надо поосторожнее, не более 300 грамм в сутки. И используется для изготовления пищевого красителя зеленого, а не красного. Я же подсказочку вам дала, не красного, потому что она вот такая вот красная. Вы пишете, что это репа, черемша, смородина красная, шпинат. Все хотят в начале лета, вообще летом все шпинат хотят. Покажите мне человека, который хочет шпинат прямо сейчас. Друзья, на самом деле это черешня. Серьезно. И у нас есть победитель. Алена, поздравляем тебя, Алена. И дарим тебе нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». А вот так вот, представляете, пищевой краситель зеленый из черешни. А парадокс объясняется химией. Просто красная ягода при определенных условиях, в том числе из-за своей естественной щелочности, вот, работает как зеленый натуральный краситель. Я просто не помню, как он называется, но это не важно. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Было очень интересно, особенно про шпинат. Вот. Хитбокс завтра обязательно продолжим. Наташа Стаханова. Мы с вами по-прежнему слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Тига.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 20.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Авто. Если в прошлом автомобильный поток в любом городе был небольшим, но весьма ярким, в последнее время наметилась явная обратная тенденция. Автомобилей становится все больше, и найти место для парковки оказывается нелегко даже в небольшом городе. А еще россияне все чаще отдают предпочтение нейтральным цветам при покупке новой машины. Популярный сервис по продаже автомобилей проанализировал спрос и предложение на рынке и пришел к выводу, что в топ-5 любимых цветов россиян нет ни одного яркого. Первое место уверенно занимает белый, за ним следует серый, черный и синий, а замыкает пятерку коричневый. Впрочем, эксперты связывают это не с отсутствием фантазии у современных покупателей, а с тем, что авто в таких расцветках просто дешевле, а еще практичнее в обслуживании. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
7: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
9: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
10: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
11: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
12: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свиридовой.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Але Фарбен и Рене Миллер на радио Хит FM Body Talk. Песня о том, что тело наше всегда говорит правду. Раньше, громче и честнее, чем слова. Ну, главное научиться понимать это. Но это уже другая история. Друзья, у нас прямо уже в следующем часе будет программка Хитстери. Будем нырять с вами в прошлое. Попробуем отгадать с помощью личных воспоминаний год одного прикольного стопудового хита. Так что присоединяйтесь. Надеюсь, вам понравится. Кстати, про стопудовый хит. У нас есть же целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с русской музыкой и с зарубежной музыкой. И очень удобно это слушать в нашем мобильном приложении «Радио Хит FM». Но еще можно, конечно же, на сайте hitfm.ru.
1: На «Радио Хит FM».

0: Реклама.
1: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
2: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842, 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.

В этом часе, друзья, играем в хистори. Будем нырять в прошлое, отгадывать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про риэлторов не прошлого века, а позапрошлого века. И про их методы. Кстати, там очень интересно. Он так мне в двух словах рассказал. Я думаю, давай быстрее приходи. Рассказывай дальше. Ну а прямо сейчас Карлита и Софи Такер на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27, членная 76-29. Город Москва, 18+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Алок и Калид на радио Хит FM. Dive into me. Ну а мы, друзья, начинаем играть в Хитстере.
1: Хитстери на радио Хит FM.
0: Итак, как мы это делаем? Я запускаю в эфир один стопудовый хит, слушаем, вспоминаем, чем под эту песню там занимались, заодно прокачиваем ассоциативную память. Вот что очень полезно. И если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире, куда пишем, мессенджер Макс, плюс 7925-007-1074, можно в личку, можно в комментарии, там, кстати, уже эта песня появилась, и у нас по традиции должны быть подсказочки, куда, в какой год мы там с вами собираемся занырнуть прямо сейчас. Ой, в том самом году был открыт 116-й химический элемент. Но вы же помните, да помните, вы даже помните название Ливерморий. Сильвестр Сталлоне получил золотую малину, как худший актер века. Вообще любили в те времена как раз вот этими золотыми малинами раскидываться. Бритни Спирс выехала на гастроли первый раз. Вы представляете, насколько глубоко мы сейчас занырнем? А Шакира стала встречаться с сыном президента Аргентины. Ну вот был за ней такой грешок. Вот. Но ваши воспоминания, друзья, важнее. Я надеюсь, поделитесь. Все, ныряем, погнали.

Радио Хит ФМ, друзья, пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Вот Настя пишет: «Мама говорит, я еще не родилась». Это из ее юности. Это примерно начало века. Покупали журналы с постерами и мечтали быть как Spice Girls. Наталья вспомнила. А реально, да, вот прям вайбы начала века. О, 2000-й, и я круглая отличница. Марина нам написала. Никита пишет: на мой взгляд, лучшая песня 2000 года. Еще Никита нам советует посмотреть на шикарный кавер а-ля джаз в сопровождении духового оркестра. Это Мелани Си и Лиза Лефт Ай Лопес. Never be the same again. Вот такой вот трек. Глубоко мы с вами что-то занырнули. Давайте, друзья, выныривать обратно. И помогает нам Медуза и Генри Камомиль. Прямо сейчас Don't Wanna Go Home. Погнали!

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня обещают дождь и до 25 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе преимущественно без осадков, днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
12: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
13: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
16: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Каждый, кто хоть раз искал недвижимость в наше цифровое время, знает, как удобны онлайн-показы. Можно осмотреть объект, не выезжая на место. И это, как недавно выяснилось, вовсе не новинка. Профессор одного британского университета рассказал, что 2 столетия назад лондонские агенты по недвижимости показывали клиентам дома через специальные деревянные ящики с увеличительными стеклами, которые называли «косморамами». Такие панорамы, фасады и интерьеры вручную рисовали профессиональные художники, а клиент рассматривали их, экономя время на поездках и избегая бесполезных выездов без всяких гарантий. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк. 0+.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Статнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Статнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.statneft.ru.
11: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
12: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
14: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
15: Категория 16+.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свириной.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Teddy Swims на радио Hit FM, Mr. Know It All. Песня на пятом месте в нашем главном хитовом чарте. Уже вторую неделю стоит и не двигается никуда. Но, друзья, это вы определяете. Вообще, вам нравится эта песня? Мне тоже. Вы двигайте, друзья, определяйте, что там, где у нас на каком месте стоит. Вот, двигать хиты можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Ну а сам хит-парад услышим в субботу в 18.00 по Москве. Наташа Стаханова с вами по-прежнему, статус хитовый. И буквально через полчасика, наверное, уже будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. Но потому что еще лето.
1: Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработка.

0: Комплекс 21 век.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное, большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
3: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
9: Hit FM.

0: радио Hit FM. Шоу «Статус хитовый». Статус хитовый. С Наташей Стаховой. На радио Hit FM.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч, например, полотенце такое вот огромное, яркое, пляжное, ну потому что лето еще, я думаю, нужно успеть. Или можно выиграть летний хитовый набор, там бейсболка, футболка, конечно же, все с логотипами Hit FM, потому что мерч. Ну многие просто спрашивают, а там написано Hit FM? Конечно, написано, друзья. Еще в этом часе будет программка про фильмы и сериалы, смотрители. Ну а прямо сейчас Another на Hit FM, трек называется Talk to You.

0: Робин Шульц и Сэм Мартин на радио Хит ФМ, друзья. А я хочу поиграть с вами в настроение прямо сейчас. А кто хочет со мной поиграть, звоните. Телефон в студию звездочка 1074 с мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю наши классные подарочки. Например, полотенце могу подарить пляжное, очень яркое, большое от Хит ФМ. Либо наш летний набор, там бейсболка, футболка. В общем, вот так вот все модная, красивая, яркая. Я жду. Звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: Хит-клуб. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио Хит ФМ. Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка, раскроет секреты

0: Планируйте свой досуг просто и удобно. 12+.
1: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-984-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Джон Бун на радио Хит ФМ. Друзья, ну а мы начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
0: И со мной на связи город Улан-Удэ, Елена. Привет, привет.
2: Лена. Привет, привет.
0: Вот так хорошо тебя слышно, прям как будто ты там на огороде не под Улан-Удэ, а у нас прям в Подмосковье, понимаешь, как здорово слышно. Вот, я даже слышала, как собачка у тебя там лаяла, вот. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется, от этого у нас зависят вопросы.
1: Настроение на позитиве.
0: А вот так вот, на позитиве. Вот такие у нас веселые будут с тобой вопросы. Вижу их 5. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это задать тебе. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе наши подарки. Не передумала, Лен?
2: Да нет, конечно.
0: Нет, ну давай попробуем тогда все. Готово, да? Поехали, поехали. Сахарная вата была изобретена стоматологом, да или нет? Быстрей.
2: Да.
0: Мужчины лучше различают текст, написанный мелким шрифтом, чем женщины, да или нет?
2: Нет.
0: Крокодилы умеют высовывать язык, да или нет?
2: Нет.
0: Когда мы летим на самолете, наши волосы растут в 2 раза быстрее, да или нет?
2: Да.
0: Окей. Морские коньки – единственные существа на планете, у которых самцы вынашивают потомство, да или нет?
2: Да. Да.
0: О. О, уверена, так сказала. Так, ладно, давай посмотрим, получилось или не получилось. Итак, сахарная вата была изобретена стоматологом. Мне кажется, все уже об этом знают, да? Про эту сахарную вату. Ты уверенно сказала, да? Да, действительно, вот он взял и изобрел. Почему бы и нет? Лена, а ты здесь?
2: Да-да, я здесь.
0: Ты просто как-то раз так, знаешь, так спряталась, и я тебя прям не чувствую. Думаю, так, может, не отключайся, только подожди. Сейчас тебе призы все, да? Мужчины лучше различают текст, написанный мелким шрифтом, чем женщины. Ты сказала нет, а на самом деле да. Ты представляешь? Вот им нужно поменьше. Чтобы не понял, посильнее надо писать, наоборот. Ну, это я так. Так, ладно, не расстраивайся.
2: Мы будем знать.
0: Да-да-да. Крокодилы умеют высовывать язык? Ты сказала, что нет, конечно, не умеют. Представляешь, если бы крокодилы бы еще языки бы свои высовывали? Нет.
2: Да, отпустил бы сам себе.
0: Да, не, все нормально. Плюсик есть еще второй. Когда мы летим на самолете, наши волосы растут 2 раза быстрее. Да, они растут, действительно, вот так вот. И про морских коньков — единственные существа на планете, в которых самцы вынашивают потомство. Ты тоже где-то это слышал, наверное, да, уже?
2: Да, конечно.
0: Ну, вот так вот. Это конечно, такие вот так вот. Морские коньки, респект. Так, ну что, ты молодчина, у тебя 4 из 5. Ты понимаешь, что ты наш победитель сегодня? Вот так вот. Опа.
2: Ура!
0: Взяла и выиграла. Спасибо тебе большое за участие. Спасибо, что слушаешь Хит ФМ. Не отключайся. Сейчас будем выбирать подарочки. Друзья, настроение. Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Но прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2005. Боб Синклар.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, и днем до 20 тепла.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау».
6: 277-515. Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
7: Подари себе радость видеть мир без очков и контактных линз.
8: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
11: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58-88-88.
14: Хит FM. Obvious.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть российский сериал «Коп-звезда». Это криминальная комедия про мир, где полицейских раскручивают как поп-звезд. По сюжету опытные знаменитости майору Китаеву дают в напарники молодую скромную оперативницу, которая случайно прославилась после вирусного видео с задержанием, чтобы сделать из них звездный дуэт. Теперь героям предстоит как-то уживаться друг с другом и вместе раскрывать преступления. В главных ролях Никита Панфилов и Анастасия Красовская.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился молодежный триллер «Осколки», сюжет которого разворачивается в 1981 году в богатом районе Лос-Анджелеса. В элитную школу, где учатся дети голливудских продюсеров и режиссеров, приходит новый ученик. И одновременно с его появлением в округе начинает действовать серийный убийца. Главный герой, 17-летний старшеклассник, подозревает, что странноватый новичок и есть тот самый маньяк, но ему никто не верит. Шоураннерами проекта выступили писатель Брэд Истон Эллис и Райан Мёрфи. В сериале снялись Иг Беригни, Гомер Гир, модель Кая Гербер и Уэс Бентли. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама. Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявление с отметкой распродажи доступно, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+. Конфетные.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
4: Реклама. Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свириной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Дебауса на радио Хит ФМ Магнетик. Вот по такую красивую мелодию, друзья, исчезаю из ваших гаджетов. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Но я желаю вам классного летнего дня. Хит ФМ. Пока-пока. Шоу.

0: Реклама. Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
5: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Застройщик АУ «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
8: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
9: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63 21 августа. Звони 50 85 95.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Феликс Еншаус прямо сейчас на Hit FM. Walk with me, пошли со мной, возьми меня за руку, я буду с тобой до самого конца этого часа и еще несколько часов. Все верно спели, ребята, тем более даже в тему еще со стороны везде хита. Да-да, именно в этом часе он случится, я буду с вами по-прежнему, и даже уже сейчас я намекаю, что произойдет. У нас появится, соответственно, приглашение в игру музыкальное, звуковое, не то что музыкальное, а звуковое. Музыки там, по-моему, нет, никто не поет, но в любом случае вы поймете, что это приглашение в игру, как обычно. И сразу, как поймете, пишите слово «Везде хит» в наш мессенджер Макс 925-007-107-4. Я так немножечко заживала, потому что если вдруг какие-то вопросики, а почему ваш номер не записан, наоборот, почему наш номер у вас не записан, тоже еще большой вопрос. Пока записывайте, если он нужен, пожалуйста, сайт hitfm.ru, вашим услугам найдите, или мобильное приложение. И это наш мессенджер. Туда отправляйте слово «Везде хит». Я сегодня отчитываю 11-й по дате в календаре и выдаю вам подарок, соответственно. Какой еще, сама не знаю. А там может быть и поездка на такси, может быть тортик, может быть, я не знаю, спортивная одежда, может быть, какие-то ювелирочка какая-то. Что попадется нашему победителю, мы узнаем в процессе игры, то есть в часе наступившем. Ну а пока, господа, окунемся обратно в музыку. А, кстати, Калашникова здесь. Всем привет.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, и днем до 20 тепла.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.
1: Хит-ФМ.

0: Вес рюкзака влияет на состояние осанки школьника. В начальной школе вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, а с книгами и принадлежностями от 1,5 до 2 килограммов. Помните, что слишком тяжелый рюкзак сильно сжимает позвоночник, повышая риск его деформации. Чтобы избежать неприятных последствий со здоровьем, столичные медики рекомендуют заменить школьный рюкзак на портфель, который носит в руке. Однако такой вариант допустим только для переноски легких предметов. Например, если ваш ребенок идет на внеклассное мероприятие или занятие в кружке. Так что, уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Лови, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: И уже словили, 11 сегодня число, значит, 11 везде хит я быстренько отсчитала и сразу написала нашему победителю. Вы наш победитель, я так всегда пишу, жду номер телефона, но чтобы дозвониться и уже в эфире непосредственно вместе с победителем узнавать, что же за везде хит наш везде хит, а точнее нашего победителя, а еще точнее нашей победительницы, которая зовут Алла, и она из Псковской области. Здравствуйте!
2: Здрасте.
1: Здрасте. Немножечко у нас не очень хорошая связь, но ничего. Главное, что вы меня слышите. Мы вас тоже слышим, что вы на связи. И давайте же узнавать, что за везде-хит наш с вами, а точнее ваш. Сегодня у вас, вам попался везде-хит на модную одежду.
2: Ура!
1: Ура! Действительно, это благодаря Хит FM вы что-то сможете себе приобрести на одном из маркетплейсов. Соглашусь с постановочкой вопроса. Ура, мы вас поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я вам сейчас все расскажу, как все будет происходить, господа. Ну и вы не забывайте, пожалуйста, что следующий везде-хит вполне может быть вашим.
0: Везде-хит на радио Хит FM.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
12: Категория 16+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Let me be the second voice. Прямо сейчас на Hit FM закончили свое упражнение. Прекрасно выполнен элемент. 14 часов 49 минут в Москве. Господа, в это время завтра мы будем немножечко волноваться. Ну, хотя не будем, но будем, знаете, такое приятное волнение испытывать. Скорее бы. Хочется очень, конечно же, чтобы... ну, не то чтобы время торопим, но все-таки завтра, короче говоря, в это же самое время мы уже будем ждать и встречать в студии Hit FM нашу гостью, потому что это среда, и с 15 у нас клуб Hit Woman в эфире. И завтра в гостях Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка. Ой. Так, про Манула спросим Тимофеюшку? Конечно же. Про пандочку Катюшеньку спросим? Конечно же. Еще много чего спросим, потому что еще много чего в голове хочется вообще узнать, и как живут, чем живут, и вообще какие чайня, какие зверухи, кто там недавно родился. Ну, вот это вот все. И вообще, у нас Катюшу заберут или нет? Ну, я имею в виду, а панду Катюшу китайцы обратно заберут? Или все-таки мы отстоим немножечко, а еще пусть у нас поживет, ей у нас нравится все-таки это ее отчий дом, чтобы китайцы не считали там. Короче, все эти вопросы завтра.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Не стесняйся, не стесняйся, не стесняйся. Тиесто, Кэрол Джи в начале нового часа на Хит FM. Еще раз всем приветик. Господа, смотрите-ка, если вы работу свою работаете, но не очень любите, да, а дома вас ждет такой же человек, любимый вами, но не очень любящий свою работу, я нашла, я вошла, я вам объявление нашла. На 11 августа, на сегодня, 26 года, ищется семейная пара, которая готова работать смотрителями маяка на Курильских островах, господа. Ну а что вам может сорваться? Проживание вдали от людей, да? В окружении океана и вулканов, да? Здорово, зарплата 70 тысяч в месяц плюс северные надбавки. Они могут быть, между прочим, большими, но это уточняйте сами. Жилье будет, еда будет, спутниковый интернет будет. И это самое главное. Кстати, еще две служебные собаки, киты, медведи. Медведи, орланы и другая живность сами приплывут. И плядетят, и главное, чтобы не кусались. Вот я вам какое объявление нашла. Ищите на просторах интернета, где конкретно это все происходит. Ну вот, пожалуйста. Самое главное, что там будет даже у вас Wi-Fi, ну вот интернет спутниковый точнее, ну и Wi-Fi будете раздавать друг другу. И слушать Hit FM, вот, хотя бы в интернете, потому что не уверена, что как-то еще. Короче, может быть, кто-то из вас.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Это Джонни и Федук прямо сейчас на Хит FM с песенкой про лето. Не смогла пройти мимо, просто сама вот только недавно увидела. Буквально еще суток не прошло, как Джонни, например, у себя в соцсетях выложил, как он сейчас модное такое дело, прийти кому-нибудь, вас в интернете позвали, что придите к нам на выпускной, придите, уважаемый артист, к нам, я не знаю, на свадьбу, на день рождения. И вот Джонни пришел на свадьбу. Ну, к молодоженам, как вы понимаете, которые очень-очень об этом мечтали. Девочка просила, и вот он появляется. Естественно, визг, писк, вот это все, счастье настоящее. Но это здорово, это прекрасно. С одной стороны, артисту плюс в карму, да, а с другой стороны, это незабываемое событие в жизни людей, которые это очень хотели, тем более на свадьбу, например. Совет да любовь, Джонни красавчик, летим дальше.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+. Хит Вумен Клуб. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио Хит ФМ. Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка, раскроет секреты сокровищницы редких.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, и днем до 20 тепла.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Еда. Многие сладкоежки замечали, что торты, приготовленные пару дней назад, обладают более приятным и насыщенным вкусом, чем только что приготовленные десерты. И если с кондитерскими изделиями все более-менее логично, свою роль играет своевременная пропитка, то могут ли вчерашний суп или лазанья казаться вкуснее свежих? Ученые из Австралии решили в этом разобраться с помощью науки и дегустации. 65 добровольцев вслепую пробовали 4 блюда – лазанью, курицу в соусе, яблочный крамбл и индийский дал. После этого более половины участников признали, что вчерашняя курица в сливочно-томатном соусе была вкуснее только что приготовленной. Остальные блюда разделили голоса поровну. Секрет, по мнению ученых, в том, что некоторым из нас просто нравится, когда еда как следует настоится и пропитается соусом со специями. Получается не обычная лень, а целая наука. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Итак, быстренько посмотрим, что делается в новостных лентах. Но меня почему-то вот туристическое направление больше интересует. Или так совпало, или потому что это август. Так, гражданка Турции и наша соотечественница подрались на пляже. Угадайте, в Турции, конечно же. Причем начала вот эту потасовку турчанка, потому что из-за ревности, потому что к нашей женщине какой-то там клеился или подкатывал, я уж не знаю, по ее словам, местный, а он оказался женатый или там что-то вот в отношениях. Прибежала та самая. Подрались. Будьте осторожны, пожалуйста. Ну, девочки и мальчики. Угу. Дальше, что еще? Стали известны подробности о том, вот этих девчонках, которые за самолетом россиянки бежали. Видели, наверное, это видео облетело, так сказать, интернет. Они красивенькие, потому что они должны были лететь в Бодрум, опять же, в Турцию на свадьбу, выйти из самолета уже на торжество, нарядились, опоздали на самолет, увидели, что он уже укатывается, за ним побежали. Я не знаю, как вообще они там оказались, кто их пропустил, но в любом случае они не догнали самолет по понятным причинам и их оштрафовали, имейте в виду. Пожалуйста, тоже будьте осторожны. Ну, а госпожа Волочкова тоже пропустила рейс на Мальдивы, на свои любимые, и ее реакция опять же расходится в интернете. Я думаю, сами увидите.

0: Реклама.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
14: Реклама ООО «Керхер», ОГН 104-779-606-3072, Москва.
15: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На «АЗС-Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай «АЗС-Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
16: Срок акции до 30 сентября. Подробности на «АЗС.Татнефть.ру». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Запад.
17: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
18: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
19: Телеканал «Пятница» представляет.
20: Я наследник рэпера Гуфа.
21: Младшая сестра Мии Бойко.
22: Я сын Алены Свириной.
19: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
23: 16+. Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
24: Категория 16+.
25: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: И не только Кайли. В принципе, не рекомендуется никуда уходить. Остаемся, в следующем часе поиграем, и кто-то из вас заберет приятный, памятный подарок от радио Хит FM. Какой именно наш победитель будет выбирать? И все эти подробности, конечно же, я расскажу в следующем часе. А пока закончим с этим. 15.51 в Москве. Ну, чуть-чуть осталось. Тувилу, кстати, до конца часа будет.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: продолжаем разговор. 16.06 в Москве. Еще раз всем приветик. Сегодня 11 августа. Смотрим. Интересненькое. Праздник второй молодости. Если у кого сегодня такое, поздравляем, конечно же. День полета на воздушном шарике. Если у кого-то такое, поздравляем, конечно же. Международный день здорового сердца. Вот, а это у нас у всех должно быть такое, господа. За этим следим. Очень пользительно, естественно. Мозг на Хит FM. Исключительно, вот знаете, биточек правильный. Сердечко радуется, бьется в ритм. Ну, в общем, слушайте в свое удовольствие и на здоровье. Вот это вот все, что у нас есть, все для вас всегда. И Кунгс буквально через мгновенье подтвердят. И Филатов, и Кэрос, и 50 Cent, Джастин Тимберлейк, Тимберленд в этом часе на правах стопудового хита. А еще, как я и говорил, намекала, поиграем немножечко. Я так думаю, и с Ишкой поиграем. Сейчас пойду спрошу, как там Ишки поживают. А будут ли они с нами играться? Спойлер, куда денутся?
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27, членная 76-29. Город Москва, 18+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Вкус

0: Вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириновой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, и днем до 20 тепла.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Оливия Адамс на Хит FM. 16:31 в Москве. Как мы с вами договаривались, как я вам и обещала, поиграем с Ишечкой. Поиграем, никто от нас никуда не делся, разумеется. Значит, как мы играем и что называется наша игрушечка, где победителем становится тот, кто первым правильно ответить на вопрос. Вопрос единственный. Что же Ишечка пытается нам объяснить? Ситуация. Я скармливаю Ишке какое-то известное словосочетание, какую-то поговорочку, устойчивое выражение, да? Вот. И говорю, объясни нам, Ишечка, пожалуйста, своим ишечным языком покороче. А что же это такое? Иша объясняет, я вам, соответственно, это читаю, а вы пытаетесь догадаться, что же это за устойчивое такое выражение сейчас мы пытаемся нащупать. Первый, кто догадывается, тот и молодец, тот и выбирает подарки от Хит FM, а это может быть и дождевик, а это может быть и футболка с бейсболкой, а это может быть и настолка. Наша, спойлер, все звезды от Хит FM. Итак, господа, давайте же перейдем к ишечному объяснению.
1: И что?
0: Какую-то поговорочку я предложила объяснить Ишке, и вот такое объяснение мы получаем. Объяснение такое. Если ты, как пицца с тремя десятками топпингов, люди теряются от выбора. А если ты, как классическая Маргарита, все и рады. Или еще одно объяснение, первое мне недостаточно понравилось. Вот, например, такое. Сложным быть модно. Но дружить проще с тем, кто не заставляет каждый раз читать инструкцию к твоему применению. Итак, господа, что вот это вот замудренное было? Ну, на самом деле достаточно известная поговорочка.

Ну что же, господа, мы попробовали понять объяснение ишки. У нас есть немножечко неправильных ответов. Рыбак рыбака видит издалека. Или первое слово дороже второго. Или, например, относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они к тебе относились, а еще встречают по одежке. Это из неправильного. Но абсолютное, конечно, большинство ваших ответов правильные. А это... Будь проще, и люди к тебе подтянутся. И вот теперь со знанием дела, как мы это всегда и практикуем, послушайте объяснение Ишкина еще раз. Если ты как пицца с десятками топпингов, люди теряются от выбора. А если как классическая Маргарита, все и рады. Чувствуете? Сложно быть модно, но дружить проще с тем, кто не заставляет каждый раз читать инструкцию к твоему применению. Итак, как мы поняли, будь проще, народ потянется или люди потянутся, а вы могли писать как хотите. Главное, первой была Юлия из Оренбурга. И ей аплодисменты. Не Оренбургу, как всегда, наши любимки, хотя все наши любимки, безусловно. Сейчас мы с Юлей определимся уже с подарочком из предложенного. Ну, а господа, нам всем спасибо. Новиночка на Хит FM от Нептуньки. Вот и.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
9: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-908. Хит ФМ 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: Я вот так поняла, что давненько вам не напоминала, что у нас вообще-то есть сайтик hitfm.ru и мобильное приложение Радио Хит ФМ, где можно от души поголосовать за любимые ваши песни из предложенных нами. Разумеется, актуалочку сегодняшнего дня, чтобы вот такая песня, которую мы только что послушали, взяла бы, да и взлетела на вершину нашего чарта. Главный хитовый чарт у нас есть такой, и он зависит от вашего голосования, поэтому не забывайте про него. Это, знаете, это, в общем-то, небольшая нагрузка. Она совершенно бесплатная, безусловно, но она небольшая. Это как вот в зоопарк прийти, и, допустим, и то там, по-моему, это нужно все-таки что-то делать. Ну, хотя, да, аналогия хорошая, продолжим. В общем, вот, как знаете, когда в зоопарках такие таблички, это животное там под покровительством такого-то человека. Это же не значит, что человек туда деньги только приносит. Но, может быть, он приходит заботиться об этом животном, правильно? Не знаю, что там, как может быть. Кстати, можно завтра нашей гости вопрос задать, если такая практика или нет, но это я перескакиваю. Так вот, у вас то же самое, но, правда, без таблички. Вы заходите на наш сайт или в мобильное приложение, голосуете за любимую песню, а потом эта песня под вашим, так сказать, чутким вниманием начинает расти и, может быть, добирается даже до самой вершины нашего чарта. Чья заслуга? Ваша заслуга. Это ваша заслуга. Вы взяли как бы эту песню под свою защиту. Вы заботитесь о ней в рамках нашего чарта. Поэтому голосуйте. Вот такая история вам, чтобы вы проголосовали.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ. Can't seem to

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Шон Пол и Дуа Липа.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, и днем до 20 тепла.
3: Реклама.
4: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
8: У них всех один рюкзак.
7: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Gelant J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
1: Радио Hit FM.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Осень не за горами, это значит, что наш иммунитет начнет понемногу слабеть. Изменение температуры, начало отопительного сезона, снижение влажности воздуха и стресс, связанный с возвращением к работе или учебе, все это провоцирует обострение хронических кожных заболеваний. Для того, чтобы ваша кожа была гладкой и красивой, столичные медики рекомендуют отдавать предпочтение легко смывающейся декоративной косметике. Средства для умывания также должны быть мягкими, особенно это актуально для людей с сухой и чувствительной кожей. Ну и не забывайте про правильное питание. Недостаток жиров в рационе ведет к сухости кожи, а дефицит белка нарушает синтез коллагена, что может привести к раннему старению и неприятным высыпаниям на коже. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: А расскажу вам странную, скорее, сказку, но на всякий случай тоже добрым молодцам урок, чтобы в голову такое не пришло. Тем не менее, в далекой-далекой стране Японии жила-была одна добрая тетенька. Казалось бы, добрая, но дела она творила какие-то странные, конкретнее. Она покупала в одном и том же магазине, интернет-онлайн-покупки, соответственно, на тему манго и аниме она покупала всевозможные товары с доставкой по адресу на дом из пункта СПВЗ, так назовем. Она за 2 года купила товаров на сумму 27 миллионов долларов. Ну как купила? Она их заказала и ни разу не выкупила. Они приезжали куда-то на ПВЗ, мы так это называем, избушка лубиная. Ну так вот, она не приходила за заказами, они обратно уезжали. А ей, если на дом привозили, то она отказывалась от этого товара. И таким образом они просто туда-сюда катались. Чтобы магазин на нее сразу не обиделся, она за это время 238 аккаунтов завела, чтобы продолжать свою бессмысленную и беспощадную деятельность. Понимаете? Ну, просто акция какая-то. Ну и, конечно, когда магазин вычислил, что происходит, и конкретного человека, они обратились к добрым дяденькам-судьям, прокуратуру, и говорят, она нам мешает работать. И ее заставили за все это время выплатить 47 тысяч долларов за возврат неполученных посылок. Еще пальцем погрозили. Говорят, ты зачем, добрая тетенька, ты что творишь-то? Она говорит, к магазину претензий не имею, просто снимала стресс. Но что-то нам подсказывает, что были претензии к магазину.

0: Сэмфелд на Хит FM, 17 часов в Москве. Ага, 17.50, если честно, в Москве. 17, это мы бы час с вами начали, а 50, это мы его заканчиваем. И вообще рабочий день многие из нас заканчивают, а некоторые закончили, а некоторым еще надо поработать. И вообще-то у нас в столице прямо сейчас, я в окно смотрю, пробник осени резко так настал. Не могу сказать, что нас не предупреждали, нас именно предупреждали, но как-то резко это все случилось. Холодно, серо, дождь сильный. Вот что случилось буквально за несколько часов. Немножечко сейчас попробуем осень, чтобы встрепенуться, чтобы понять, что лето заканчивается уже не просто, мы знаем, а прямо осознать на шкурке, почувствовать на своей. И потом, когда все-таки вернется еще лето, а оно вернется, мы в это верим, уже по-настоящему ценить то, что имеем, а именно тепло. Потому что, сами понимаете, дальше только и Дед Мороз. Вот, если есть возможность гулять, гуляйте. Если погода такая, как у нас, не гуляйте. Хотя, может быть, вы это любите. В общем, не мерзните. И до завтра. Была Калашникова, летела, целый пока.
1: Реклама. Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
4: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
6: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стенет.
10: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
11: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
14: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
15: Hit FM.

0: радио Хит ФМ.
1: Шакира и Рау Алехандро на Хит ФМ только что. И Те Фелисито. Начало седьмого в Москве, в дождливой Москве. Решили нас тут немного охладить. Ну окей, небольшая передышка от летнего зноя. Пусть будет так. Зато хиты по-прежнему горячие, по-летнему позитивные, естественно. Поэтому продолжим их прослушивание здесь, в большом релизе. Совсем скоро Бьервульф, Феникс и суперхит от Алекса Ворона. Песня Fever Dream услышим в ближайшие минуты.
2: Реклама.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву». ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
11: Реклама. ООО Kärcher. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
16: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Пудовый хит на радио Хит FM. Год 2020. Тиесто.

0: Это Тиесто на Хит ФМ только что. А у нас везде хит будет уже в этом часе. Не забывайте и готовьтесь отправлять сообщение в мессенджер Макс после сигнала. Сигнал прозвучит очень скоро. На кону классные подарки от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. От пиццы до ювелирных украшений. Полный спектр подарков, но любой вкус, на любой формат. Интересно, что достанется вам сегодня. Уже в ближайшее время мы это узнаем.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, и днем до 20 тепла. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: «Джилэнд J6» – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 190 000 рублей. Тест-драйв Джилэнд J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
14: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
15: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
16: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Если вы привыкли заправлять постель сразу после пробуждения, то стоит пересмотреть свои привычки, особенно летом. По словам медиков, подобная привычка может навредить здоровью и создать благоприятную среду для размножения грибков и полевых клещей. За ночь на постельном белье скапливается пот и микроскопические частички кожи, а в жару этот процесс протекает активнее из-за повышенного потоотделения. И чтобы избежать различных неприятностей, ученые рекомендуют дать постельному белью подышать. Откиньте одеяло или простыню к изножью кровати. Откройте окна и проветрите комнату в течение 30-60 минут. Причем повторять такую гигиеническую процедуру рекомендуется каждое утро. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Another на Hit FM и работа Talk to You. В общем, меньше пустой болтовни и разговоров ни о чем. Хотя иногда и такое бывает. Больше полезной информации. Итак, друзья, скоро везде хит. Ловите сигнал, он прозвучит в ближайшие минуты. Потом сразу кидайте в мессенджер Макса слово «везде хит». Но только после сигнала, сейчас ничего отправлять не нужно. Номер в Максе. Плюс 7-925-007-1074. Крутые призы на кону. От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Вау! Повезет тому, чье сообщение придет 11-м, потому что сегодня 11-е число.

0: 7-925-007-1074. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
6: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
13: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
17: В этом весь ты.
16: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: лови, везде хит. Везде хит на радио Хит ФМ.
1: Везде хит, каждый будний день, только у нас, только на радио Хит ФМ. Подарки, которые всегда в тему, всегда к месту, которые всегда актуальны. От вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси, от фруктовых корзин до стильной спортивной одежды. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Сегодня победит 11-е по счету сообщение. Его отправила Елена, которая, правда, упорно не хочет брать трубку. Но она все равно наш победитель, наш герой, поэтому, Елена, мы вас поздравляем. Вы получаете «Везде хит» на ювелирные украшения. Ну а значит, благодаря радио Хит ФМ вы сможете выбрать стильные и красивые украшения в одном из известных ювелирных магазинов. Мы вас еще раз поздравляем. Друзья, «Везде хит» на Хит ФМ в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои самые лучшие подарки.
2: Реклама.
3: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: «Амода» – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. «Амода» – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в «Автоград». Почувствуйте «Амода» в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
5: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Запрещено аукция за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
9: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
10: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
11: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
12: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
15: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.
0: Хит ФМ.

0: радио Hit FM.
1: Мэр Кремонт и The Colors на Hit FM только что. Партенопе. Настроение итало-диско. Да, все мы помним этот супер-хит группы The Colors. Вот отсылка, пожалуйста, к той самой песне. А тут еще и женский вокал добавили. В целом очень круто получилось. Фестивалю Санремо большой привет. И вам, друзья, тоже приветы, респекты, салюты, если вы решили провести этот вечер вторника вместе с нами. В шоу «Большой релиз» мы продолжаем. У нас полное погружение в музыку. В часе следующем «Хиты без правил». Больше подробностей в нашей официальной группе ВКонтакте. Там же можно проголосовать за участников музыкальной битвы. А в часе наступившем раздел «Дабл трек».
0: На радио «Хит FM».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.Нефть. До 31 августа в ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.Нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Клуб. Успешные представительницы женского бизнес-сообщества в эфире радио Хит FM. Завтра в 15 часов по Москве. Гость программы Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка, раскроет секреты сокровищницы редких

Серж Диман и Хедли Addicted на Hit FM. Отличный танцевальный трек, такой ностальгический. Если вы любите танцевальную музыку, то у нас есть онлайн-поток, целых два потока, где можно услышать классные дэнс-треки. Pre-Party и Weekend Dance.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра осадков не обещают. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов, и днем до 20 тепла.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода. Стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Kid News. Здоровье.
1: Статистика говорит о том, что многие из нас страдают от стрессовых состояний, которые явно не прибавляют нам здоровья. Однако, кроме всевозможных лекарств, от этого могут спасти обычные дружеские беседы. Недавнее исследование международной команды ученых показывает, что всего один разговор в день с другом способен снизить стресс и подарить ощущение счастья. Что особенно важно, телефонные разговоры почти не теряют своей эффективности. А вот текстовый формат оказался не столь действенным, но при отсутствии свободного времени все равно позволяет удерживать эмоциональный тонус на должном уровне. Созвонитесь с друзьями, это полезно. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Обломовым на радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ. 19:36 в Москве. У нас полное погружение в музыку. Впереди дабл-трек. Тут мы слушаем подряд два супер-хита одной звезды. Каждый вечер новый герой. Сегодня с нами диджей из Бразилии, которого уже называют одним из лучших электрончиков планеты. Ну, по мне, так очень заслуженно. Это Алок. Послушаем две его работы. Первая записана вместе с Дженнифер Лопес. Everything's Fine. Наша новинка, между прочим. И песня под номером 2. Можно назвать ее гимном лета. Лето 2026. Да и будущих лет в том числе. Summer is back. Алок и Джесс Глин.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: И помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
13: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
14: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
15: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
16: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
17: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
16: Обслуживаться у вас можно?
17: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
18: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Леони Калум Скотт, Stay на Hit FM. Остаемся, никуда не уходим. А все потому, что впереди отличная возможность повлиять на то, что в перспективе будет звучать на самом хитовом радио. Будем с вами отбирать новинки для эфира в «Хитах без правил» в группе Hit FM ВК. Уже можно за новые песни проголосовать, поэтому полный вперед.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Cat's Eye на Hit FM. Только что новая песня Animal. В начале 9-го по Москве. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Это музыкальный баттл, в котором будут участвовать лучшие мировые новинки. Две штуки. Обе хотят попасть в эфир. Но в итоге повезет лишь одно, и то, и в чью пользу придет большее количество ваших голосов в группу Hit FM VK. Поэтому проходите, голосуйте. На все про все у вас будет где-то около получаса. Под номером один с нами сегодня Элис Писано. Песня Only Girl. Элис Писано, Only Girl, под номером один. Под номером два. D.O.D. и Айзи Бизу. Careful. Can I let you wait for you? 20.07 в Москве. Мы стартуем.
1: Хит

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
2: 127-27-76-29. Город Москва. 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Два рамных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге – Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
7: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd-show.ru. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил. Хиты без правил. Let's get ready
1: to rumble! Хиты без правил на Hit FM 2020 в Москве. Тут сражаются классные новинки. Две новинки бьются, они за право оказаться в нашем эфире. Голосуйте за них в группе Hit FM ВК. И пусть в нашем муз-баттле победит сильнейший свежий трек. Под номером один с нами сегодня Элис Писано. Песня Only Girl. Элис Писано, Only Girl, под номером один, под номером два. D.O.D. и Айзи Бизу, Careful. Развязка уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
6: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.
0: Hit FM.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Исключив сахар из своего питания, вы заметно улучшите жизнь. Британские ученые провели эксперимент, во время которого участников попросили фиксировать изменения в теле после исключения из рациона продуктов с добавленным сахаром. По словам медиков, подобное решение помогло снизить риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита. Среди плюсов ученые отмечают улучшение работы пищеварительной системы и улучшение настроения, поскольку, вопреки всеобщему мнению, частое употребление сладкого только способствует развитию депрессии. Так что, если вы желаете улучшить свою жизнь, то стоит попробовать отказаться от любимых вкусняшек. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит FM финал. В этом часе на Радио Ринге было жарко. Новые песни сражались за одно единственное место в нашем плейлисте. И уже очень скоро мы с вами узнаем, какой новинке повезло больше. Все решит голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. К его итогам мы перейдем сразу после того, как еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется Only Girl. Это Элис Писано. Элис Писано, Only Girl, под номером 1, под номером 2. Диоди и Айзи Бизо, Careful. А теперь давайте разбираться с вашими голосами, которые столь активно прилетали в наш официальный паблик ВК на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 18 голосов. В этот вторник, 11 августа, в нашем муз-баттле побеждает, по моему мнению, шикарный танцевальный трек, который, возможно, появится и у нас когда-нибудь в плейлисте на постоянной основе. Песня называется «Careful». Это D.O.D. и Айзи Бизо. Вот имена финалистов, наших победителей, наших супергероев. Так что мы их поздравляем от всей души. Ну и вам мы тоже респектуем, если сегодня вы голосовали за песню «Careful». Ее мы дальше послушаем целиком.
0: Хиты без правил.

0: Вирус не мог, на суточно ровно. 6+.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Конфетные

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Capital Cities на Hit FM, Safe and Sound. 20:50 по Москве. Продвигаемся дальше, продолжаем хит нон-стоп. Здесь в рамках большого релиза. В ближайшие минуты с нами Биби Рекса и Faithless, New Religion. Падают эти суперзвезды в нашем главном хитовом чарте. Минус 4 строчки за минувшие 7 дней и уже 19 место. Надо как-то влиять на ситуацию, надо спасать Биби Рекса и Faithless. Поэтому голосуйте за работу New Religion на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И, конечно, слушайте главный хитовый чарт уже в ближайшую субботу ровно в 18 по Москве.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Мы уже в рамках специального хит-парада. Каждый вечер делаем обзоры чартов других стран. Сегодня Бельгия, вашему вниманию. Узнаем, кто у них там в топах музыкальных. На самом деле все те же. Все те же. Хотели удивиться, но не получилось. Зато послушаем любимые хиты. Тоже приятно, тоже классно. Итак, 10-я строчка чарта Бельгии. Песня «Мичико». Это DJ Годжа и Джейсон Деруло.

Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и главные треки из чарта Бельгии. На очереди седьмая строчка. Тут новинка, которая в свое время участвовала в хитах без правил, ну, где-то месяц назад, наверное, плюс-минус. Победила, кстати, вы ее забросали своими голосами в нашей официальной группе ВКонтакте. Мы сделали вывод, что трек вам нравится. Вот поэтому и ставим, включаем его сегодня, сейчас. Песня «De Fleur», «Tovilou» и «Stromae», Бельгия, номер 7.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Авто.
1: Если в прошлом автомобильный поток в любом городе был небольшим, но весьма ярким, в последнее время наметилась явная обратная тенденция. Автомобилей становится все больше, и найти место для парковки оказывается нелегко даже в небольшом городе. А еще россияне все чаще отдают предпочтение нейтральным цветам при покупке новой машины. Популярный сервис по продаже автомобилей проанализировал спрос и предложение на рынке и пришел к выводу, что в топ-5 любимых цветов россиян нет ни одного яркого. Первое место уверенно занимает белый, за ним следует серый, черный и синий, а замыкает пятерку коричневый. Впрочем, эксперты связывают это не с отсутствием фантазии у современных покупателей, а с тем, что авто в таких расцветках просто дешевле, а еще практичнее в обслуживании. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио HIT-FM.
1: Это большой релиз на HIT-FM, чарт спешл и обзор хит-парада Бельгии. Что любопытно, на самом верху две песни одного артиста. Это Ужель или Хугел, по-разному его называют, кому как больше нравится. Ну, главное, что он в топе. Два его трека Moving to the Sun вместе с Ultra Nate на первом месте. А на втором месте песня, которую мы дальше с вами послушаем, называется Jamaican Bam Bam. Такая летняя, классная, позитивная. В общем, ловите лето здесь на HIT-FM. Jamaican Bam Bam, Хугел, Ужель. Бельгия номер два.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.
4: Город Москва. 18+. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
8: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru.

0: Квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58-88-88.

0: half your life my price.
1: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Каждый, кто хоть раз искал недвижимость в наше цифровое время, знает, как удобны онлайн-показы. Можно осмотреть объект, не выезжая на место. И это, как недавно выяснилось, вовсе не новинка. Профессор одного британского университета рассказал, что 2 столетия назад лондонские агенты по недвижимости показывали клиентам дома через специальные деревянные ящики с увеличительными стеклами, которые называли «косморамами». Такие панорамы, фасады и интерьеры вручную рисовали профессиональные художники, а клиент рассматривали их, экономя время на поездках и избегая бесполезных выездов без всяких гарантий. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Вес рюкзака влияет на состояние осанки школьника. В начальной школе вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, а с книгами и принадлежностями от 1,5 до 2 килограммов. Помните, что слишком тяжелый рюкзак сильно сжимает позвоночник, повышая риск его деформации. Чтобы избежать неприятных последствий со здоровьем, столичные медики рекомендуют заменить школьный рюкзак на портфель, который носит в руке. Однако такой вариант допустим только для переноски легких предметов. Например, если ваш ребенок идет на внеклассное мероприятие или занятие в кружке. Так что, уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой информации.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: В то время, пока создатели мировых блокбастеров тратят на производство бюджеты некоторых государств, в Китае набирает популярность аренда внешности людей для создания нейросетевых видео. Такое использование образа популярно в создании коротких ИИ-сериалов, а вознаграждение добровольцу составляет от 15 до 700 долларов за эпизод трансляции его внешности в цифре. Система работает по принципу маркетплейса. Можно найти девушку-топ-модель или брутального самца для остросюжетного триллера. Носитель внешности сам устанавливает цену и решает, где появится его лицо – в рекламе, игре или сериале. Впрочем, как всегда, есть немаловажные нюансы. Например, договоры на площадках не совсем прозрачные. Поэтому гарантии, что ваша внешность будет использоваться только в рамках соглашения, никто не дает. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Почему не стоит практиковать сон без подушки? По словам столичных медиков, такой ночной отдых не приносит пользы здоровью, поскольку в горизонтальном положении голова запрокидывается. Челюсть и язык смещаются вниз, сужая дыхательные пути. И именно такое положение вызывает храп, а в отдельных случаях – остановку дыхания. Подушка же помогает держать дыхательные пути открытыми. Также медики отметили, что особенно опасен сон без подушки пожилым, людям с сердечной и легочной недостаточностью, а также при рефлюксе. И если вам хочется отказаться от подушки, скорее всего, она просто неправильно подобрана. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Курьезы. Иногда для того, чтобы избежать ответственности, приходится идти на отчаянные поступки. Вот и автолюбитель из Севастополя на днях нарушил правила дорожного движения, за что был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. Пока на мужчину составляли протокол, он пытался скрыться, а после заполнения документа решил действовать активнее и просто съел бумажные доказательства правонарушения. Вероятно, таким образом он хотел выразить свое несогласие, но в итоге трюк не сработал и водителя оштрафовали. Только уже через суд, но там мужчина признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.